0: Правда, это сейчас Вишенцепи и Бюстер в основе на следующий этаж один аппарат. Это Сапи Бюстер.
1: Wir sollen ein bisschen wichtig.

Сестренка, направляю по интерсекцион в Ванолинга Дорентон, электричен с брюшами, цепь по нехме, эпке, словики, сам для сентезвенгерс.

come to visit with my cousin tonight. But not, he's not going to put it down. They're just not going to pick up on this trip. Я не знаю, да, то есть, как это есть, или то есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как это есть, как

Сейчас я заказывал улетный пятнуть или десантный, то тоже улетный, и он был всегда на ногах, так что видишь.